0: ilaiyilaq tuudit saksawni elaman tamili kaansana miutolox sumayo donat anawa kun kat liut saane aptigo
1: ya shakta ga qaimme kala ya kane ona ya ya ya ya ya ya aya ona ya ya ya cha ga ta ga
2: amma da kunni video agna da unga shiane oni kaqto da damage ila ta nyu gulut nyaqqa ya tai mai da ta pshimane ta gela na ama ukyok tidu nak ukyok shadak tidu ata ta sikungya tidu ta kunna da xima gulu ta tanga yoqqa kulu ta ko amma da ku siu tu ge tik тоарогмун матадай матай кане хатгиллаарсимаво ситадэрэллаарсимаво такбани пиджокиллиган такбани укииллаарапта укиарсииллаарапта угрохту силэртиллугуруга углугиттугалаарлугуруга таканун хайртуа дисаанган нуйтта окулуук такаккормаргуунгма тикпи хатаан тааханигиякулуан ауллаалаарсимагапта нак угэрсэлэртиллугу сикунгэартиллугу такбана таарсимагулуртта тангаёққааккалу таакку аммарагу сиуллугэ тикиттуарумун матадай матай кане хатгиллаарсимаво ситадэрэллаарсимаво такбани пиджокиллиган такбани укииллаарапта укиарсииллаарапта угрохту силэртиллугуруга углугиттугалаарлугуруга таканун хайртуа дисаанган нуйтта окулуук такаккормаргуунгма тикпи хатаан тааханигиякулуан ауллаалаарсимагапта маулерумалла писаармнаа ситаамна атаатагия эмэ таканан укииллаарсимагапта натертоарпаккалуар палукеутсеру сулуангаттунга ии натертоқалаарпак торулуалуархай таунана атаарсимау яапта атаама иқалук зуани луннау яалу айтлерпарлуну такбунган биммин илаа пэрсиманам илаа таама атаарсималерлуукиаксарсиапта тайкан илаа иппиджоми наау яалу тарпаама такитарпитта мичсаанунгоонгуунну хагзогатян гиллапилли саарапта хагзиорутигапта нивутикса тайпсиманаату иннаволам найттулерулунгэ хугиусиарлунга чиулло хугиутерулуанитта таймитарпаунга ахуиблунуглукетарпаунга овалуартуа хуиартурлу болгатуба бутинундарпунга туннорлагниннекерлагна айллерлу тай дуктус лэриу алуллаарсимагамну наояло туктурулуярлунуиллаан тай минайттулерулук тай мина илуангьттумина атаутсерулуппарлуни алианаингилаарсимаю тай мин дуктуннамну икилерулук тахалэрму туктутапнуиллагани мингьртаруттартуалуллаарсимагамну уллаяртуалуартуллаарсимагамну эхэм таймэн наттуккам такба иккитэхангиннамну атаалерлуну наттулерулуаахзуан ахзаруан дуугаунна аллерлугу ахзангайлангэрлугу секкорлуну икисараатторхарман икисараатторлун масааллерлугу апнунаартарлу икиартаарну таккуичиорулэртиллугуннуктуку таарситиллугу пиаксарниарлуну тасэрмэл фуну таамну пегатигалис эккэрума сиюаалун аангэрлу асуула акзилу артаруугиннэрмагу сэккэ туалун пегати кимми фуглумаарраллут таапнэ сэккэ тарула сиабиар паллафтаа пиксиккату акзилу артаруугиннэрмагу иллар туалуулаарсимангмига гиотлерми кисиан тайманнаасуни киюннарсилаармигам тайма агхаурууяану даанаагхаарлуну туккут миллуусиплу when it also the time at town, I thought it also my up that I am down. Ubdokusing manila. Time at town and I'd ask him a little that the bomb period so I put a little. I hold up pushing a little time and net. Down that I am used to. We know we actually got a little bit of oxymon me up to time. The little oxymon of the type. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it. I'm not sure if you're a good person. tamane tamitta waligo okaudile qana yanange qaqutuna tamannagu takpaungalukta inuksukkirtornerluneu takpigungai qarmaminnu takpaungaluktaatsia ange qaqut tamnagu inutulerami tamane emago qaqsautu saqsaungumata qiaangaartu uqa uqalakpo qiaangaar paksinnaqati iikka allartorsikku aluktorsikku uqaatil uqara taimago asila hayaqpaallagutillarpu tag waligo tag modikitaalugu taapsumaqarsaa ati manni aluktorneerpagilla aluktortigil аанернаалерлунигуунаау сулуангкулуллу ватяугоортун такоруюкларуюкканерлунигу таама такутсиа пекатаао амматаама таамна саавикалаорнаамигоорлунеукаа таамуга саави саави сигиарман таама саави масуила сикуммигами таама утаккалерла аммаго хаяқпааллагутилла алу тусиммагуго ааннернаарнерсаақуллерлуни кингуллу таа алу турохсунниго асуила уэқуйигами гуиннам такоуюклунио аммаго сикуммикканнеқуммаго сикуммикканнерлуни сикуммаммаго алу тортаалугилэрмиммагуго юллэрми гуманэмми яксаатсиангэммаиллун таамана алу турмуга аало икуммехой элауэхойиммеуи камигу аксутакуйуа лааломмарэмнигу таагунга таабаго кингэ итерсанги такуксаулэртуугали пуйуутуиннартоо окаутэлэрибаагу сикуммехуллани сикуммерлунигу асил таама саавинниарамигу орлуни сааавиппалатсип сааавиппалатси сигиармагу таагуго эккаярами аареангагу аами кангиттуалу таку сикунге аллаалуллуни таамаго сикунге алертиллугутаккалермига аммаалаагу таама каярпааллугуни таапсумагу тикиннами алуктуртаалугилермиммагу асуилаалуктуаникками уэхуйигиваагу таамаго кингэ итерлаатсиангэ такуксаруттиарпу ивикулуиллуннигу таама такуксаулу таамаго нааммаксинеарлунуппуллуни сикуммехойигиама сикуммерлуни таамаго каярпааллагулигман уилерлуни қарсаагу таава каярторту такуплуни такбалигу такпаама тиммеқивиаами тамаккуалигу наппартерсимаю апу тикулуитарпигугалук таи қаармаа такбалигу ангеқаамлун такпигу агэкарамиго такване илэрлуне таапсиматаутулэ тоогаи гаоигавиу нануао пауктуаа таван такугавиу сунэлэгэрна пауктуаа хабэ таапсиваванаана олуатоогаа силули нэвэлэрпэрнэ силули тилинэгэ каадэгума ангуюмарпу kaalerma ila tamuasulerma anguyumaarama kaangittungaarlunigu qiaalerlunigunege quyaalugulta takwa taunuma sinaan takuyartoqattaami qinalukku kusaliartuaalugulummata uqaut nayanigu apperilerpa anaana annerivyu anaana annerivyu агэрпарлунигу таамнайа окаутилерпаг аннеригуни пекатиккумаарпа тааманнаалаартэлэрмагугу асилаагу аннерингиннеарлуну оқарман алилиортуалуулерами асилаалертаарами хиналаахатигилерпангаанаанан илунаянилу оойсорпагерлунигу наяни наалэкстиуматигуммилаапиллаглугу саккутсумааккутерлуни Altså, der er jo nogle af sine andre der har mig. Så jeg lærte, du har ikke gjort om at gå hen og lukke. Damene går og siger, at du har gået. Men jeg lærte ikke med at gætte dig. Men jeg lærte ikke med at gætte dig. Der er så mange gange, at jeg har været på sådan nogle damer, når vi lærte mig. Og har været der inden på, men jeg lærte ikke med at gætte dig. Там нэг удаан уулын утгыг яхлаа надад гэж авах байсан юм яг тийм. Там нэг уулын утгыг яхнаа гэрнээс юм. Мэдээвэн тамгсаа уулын нэг ихсэн. Наа гэхэл. Актуар уулын аурагслахгүй. Актуар уулын аурыг мөгөөдсөйг ишигэм зүгтэмэггүй таахгүй. Үнэ яхсад дисциплинээр таамнаан. Ingilunga sarliarpi qulluipisorinagu aluq aluq puksunigu taa aqqaazzaagya taimannaliun narlunigu taimanni pallarpu takwani parman takwani laa willartuksaamulik taim pisulerpu aningaagi pisulerramit taima tamakkuningarluarut tikittallaramit taimanna peruyungaajalerlulik Ilana nuk laktaru yakuna unik kartoa yakkaik miuma. Unik kartoa agarne ayunga akagulunen. Biyaw nak palutaw na sakutigi yun nak sigo pekata nungu taru yakku. Unik kartoa tama.
3: Tana unik kartoa rao yalauktuk. Dona anakwak. Koyan na mitiak pavullu ilagi yaw yut kanuik salaungin mata. Tusaksaw yun na laung malu. Tänä lupeni kiertikin armago, pisinganik ingertillugo pivalleyunullu tikiutikin nähsunitigun.
2: Ai ja ingertak pungaa, ai ja ingertak pungaa.